брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют, если он не скулит.

0: значит, как на себя самого. Положись на него.
1: Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами «Иваново ФМ».

легкости и волшебства, только колкости и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ» – первое областное радио.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: как ждала тебя, Вова.
1: Слушайте Иваново FM. Первое областное радио. В Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново FM.
2: Спонсор выпуска — автотехцентр «АвтоСагал» ООО «АвтоСагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Областные власти недовольны темпами возведения Центра культурного развития в Тейкове. На днях чиновники без предупреждения нагрянули на стройплощадку в микрорайоне Красные Сосенки. Оказалось, что многие работы не начинались, а материалы даже не закуплены. В ходе разбора ситуации были обозначены жесткие требования к срокам и качеству работ. Сдать объект должны к сентябрю. Добавим, центр строят на федеральные деньги. В нем будет концертный зал на 200 мест, выставочные площадки, библиотека и творческие пространства. В новый комплекс переедут воспитанники городской музыкальной школы. Мошенники все чаще пытаются обмануть детей через мобильные игры. По словам экспертов, злоумышленники могут представляться известными блогерами или стримерами и обещать бесплатную игровую валюту. Затем ребенка убеждают передать личные данные, сфотографировать банковскую карту родителей или назвать код из сообщения. Специалисты предупреждают, потеря игрового аккаунта может привести и к взлому других сервисов. Родителям советуют настроить контроль покупок и загрузки приложений. В Иванове стартовал ремонт улицы Громобоя. В этом году обновят участок от Калинина до моста через Увать. Дорожникам предстоит заменить изношенный асфальт, привести в порядок тротуары и парковки. Работы будут выполняться ночью, чтобы не ограничивать движение на одной из самых востребованных городских магистралей. Мэрия просит ивановцев с пониманием отнестись к возможным неудобствам. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: «АвтоСагал» – профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. «АвтоСагал» – техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. «Кохма», Кочетвей 1Б, телефон 57-50-53. Курс валюты на Иваново FM.
2: Доллар сегодня стоит 71 рубль 86 копеек. Официальный курс евро — 84 рубля 20 копеек.
1: Радиоканал Иваново FM. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
2: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 77%, ветер западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 13 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
6: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне как

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 27 мая.
1: Год 1606.
2: В Москве началось восстание против польских интервентов. Начало 17 века для Руси было сложным. Рост феодальной эксплуатации привел к резкому ухудшению положения крестьян. Неурожай привел к голоду и болезням, население умирало, а правящие классы безудержно спекулировали хлебом. Крестьянское волнение все возрастало. В 1604 году в поход на Москву двинулся Лжедмитрий I Григорий Отрепьев, выдававший себя за сына царя Ивана Грозного. Появление самозванца совпало с моментом крайнего ослабления власти Годунова и особой ненависти бояр к царю. Заговор против русского государства, организованный в Речи Посполитой, смыкался с боярским заговором в Москве против Годунова. Когда в апреле 1605 года царь скончался, Москва присягнула его сыну Федору, но молодой царь вскоре был убит. И на русскую землю, поддерживаемый польским войском, уже вступал Лжедмитрий. Остатки царских войск перешли на сторону поляков, и в июне 1605 года Лжедмитрий во главе польского отряда вошел в столицу, а через месяц венчался на царство. Стараясь найти поддержку у московской аристократии, Лжедмитрий возвратил из ссылки бояр, пострадавших при Годунове. Однако опереться на боярство Лжедмитрию не удалось. Развязка была ускорена тем, что польские паны и солдаты бесчинствовали и грабили жителей. 27 мая 1606 года в Москве началось восстание против польских интервентов. Ударили в набат. Толпа бросилась в Кремль и к дворам, где стояли польские паны со свитой. Лжедмитрий был убит и сожжен.
1: Год 1795.
2: Основана первая государственная общедоступная библиотека, ныне Российская национальная библиотека Санкт-Петербурга. 27 мая 1795 года указом императрицы Екатерины II была создана Императорская публичная библиотека и Национальное книгохранилище, одно из крупнейших в мире. Тогда же Екатерина II высочайшим повелением одобрила представленный архитектором Соколовым проект здания библиотеки, строительство которой началось в июне 1795 года. По замыслу Екатерины II, Национальная библиотека должна была олицетворять мощь российского государства, созидательный характер устремления императрицы, ее приверженность идеалам века просвещения. Также она была задумана и организована как публичная и общедоступная. Она учреждалась в пользу любителей учености и просвещения, предназначалась для публичного употребления, где целью ставилось общественное просвещение россиян.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Устали искать идеальный диван? Стоп! Ваш диван ждет вас в ТМК на Строителей 76. Диваны ТМК для вашей комфортной жизни.
7: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Ивановы 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал» ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Областные власти недовольны темпами возведения Центра культурного развития в Тейкове. На днях чиновники без предупреждения нагрянули на стройплощадку в микрорайоне Красные Сосенки. Оказалось, что многие работы не начинались, а материалы даже не закуплены. В ходе разбора ситуации были обозначены жесткие требования к срокам и качеству работ. Сдать объект должны к сентябрю. Добавим, центр строят на федеральные деньги. В нем будет концертный зал на 200 мест, выставочные площадки, библиотека и творческие пространства. В новый комплекс переедут воспитанники городской музыкальной школы. Мошенники все чаще пытаются обмануть детей через мобильные игры. По словам экспертов, злоумышленники могут представляться известными блогерами или стримерами и обещать бесплатную игровую валюту. Затем ребенка убеждают передать личные данные, сфотографировать банковскую карту родителей или назвать код из сообщения. Специалисты предупреждают, потеря игрового аккаунта может привести и к взлому других сервисов. Родителям советуют настроить контроль покупок и загрузки приложений. В Иванове стартовал ремонт улицы Громобоя. В этом году обновят участок от Калинина до моста через Увать. Дорожникам предстоит заменить изношенный асфальт, привести в порядок тротуары и парковки. Работы будут выполняться ночью, чтобы не ограничивать движение на одной из самых востребованных городских магистралей. Мэрия просит ивановцев с пониманием отнестись к возможным неудобствам. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57-50-53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 86 копеек. Официальный курс евро 84 рубля 20 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 77%, ветер западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 13 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
2: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Токарей универсалов. Слесарей по сборке металлоконструкций. Операторов токарных станков с ЧПУ. Газорезчиков. Нормировщиков. Достойная зарплата. Работа без простоев. Корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
3: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равно количеству пассажиров. Все понятно?
4: Сложно!
3: Помните, обгон – это опасный сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
5: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе в автоцентре «Буржуй» на Смирнова, 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 920792.
6: В «Бегам» для вас. Самоходная бензиновая газонокосилка «Део» с функцией вертикального хранения 23 990 рублей. «Бегам».
7: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
8: Уважаемые жители Иваново и гости нашего города, приглашаем вас посетить бизнес-зал на железнодорожном вокзале Иваново. Здесь вы можете отдохнуть в уютной атмосфере, в ожидании поезда, провести переговоры, назначить деловую или личную встречу. Режим работы круглосуточный. Место размещения – первый этаж, красный зал. К вашим услугам – лаунж-зона, шведский стол, переговорная комната.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Энтузиаст встроил в куртку 180 динамиков. Зачем это нужно? Компания Wallbug дизайнера Ника Титбола представила необычную куртку. В Sonic Jacket встроили 180 динамиков, которые обращены внутрь. Зачем? По замыслу создателей, звуковые волны, проходя через тело, могут менять психоэмоциональное состояние человека. Идея родилась из наблюдений за природными частотами, резонансом Земли и мурлыканием кота. Мы не сплошные существа, мы состоим из частиц, и именно в промежутках между ними звук и может проходить сквозь нас, объяснил Титбол. Sonic Jacket создавали совместно со студией спецэффектов, известной по фильмам «Дюна» и «Прометей». Каждый из 180 динамиков диаметром 32 мм смонтирован в лазерной вырезке и способен генерировать частоты от 4 Гц до 20 кГц. Управление осуществляется через встроенный MP3-плеер с 10 предустановленными частотами. Для загрузки дополнительных частот предусмотрен слот для microSD. По задумке, корпус человека превращается в резонаторную камеру, а разные частоты влияют на самочувствие по-разному. Титбол сравнивает этот эффект с индивидуальными музыкальными предпочтениями, как мы все любим разную музыку. Сам основатель протестировал Sonic Jacket на себе в течение получаса. По его словам, на некоторых частотах он вошел в странное медитативное состояние, где все исчезло, кроме ощущения чистоты, проходящей сквозь тело. Титбол описывает эффект как одновременное чувство эйфории и глубокой медитации. На данный момент существует только прототип, протестированный на нескольких добровольцах. Wallbug планирует довести разработку до коммерческого продукта к 2027 году. Титбол сравнивает будущее таких вещей с первыми доспехами или скафандром для астронавтов. На этом пока все. Услышимся.
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Диваны в ТМК. Низкие цены в ТМК. Стиль в ТМК. Строителей 76. Ваш комфорт начинается в ТМК.
5: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
6: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова, 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 92-07-92. 92-07-92.
7: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. Бегам. Уверенность в каждом выборе.
8: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
9: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
10: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
11: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
12: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первая

0: Ивановые 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал» ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Областные власти недовольны темпами возведения Центра культурного развития в Тейкове. На днях чиновники без предупреждения нагрянули на стройплощадку в микрорайоне Красные Сосенки. Оказалось, что многие работы не начинались, а материалы даже не закуплены. В ходе разбора ситуации были обозначены жесткие требования к срокам и качеству работ. Сдать объект должны к сентябрю. Добавим, центр строят на федеральные деньги. В нем будет концертный зал на 200 мест, выставочные площадки, библиотека и творческие пространства. В новый комплекс переедут воспитанники городской музыкальной школы. Мошенники все чаще пытаются обмануть детей через мобильные игры. По словам экспертов, злоумышленники могут представляться известными блогерами или стримерами и обещать бесплатную игровую валюту. Затем ребенка убеждают передать личные данные, сфотографировать банковскую карту родителей или назвать код из сообщения. Специалисты предупреждают, потеря игрового аккаунта может привести и к взлому других сервисов. Родителям советуют настроить контроль покупок и загрузки приложений. В Иванове стартовал ремонт улицы Громобоя. В этом году обновят участок от Калинина до моста через Увать. Дорожникам предстоит заменить изношенный асфальт, привести в порядок тротуары и парковки. Работы будут выполняться ночью, чтобы не ограничивать движение на одной из самых востребованных городских магистралей. Мэрия просит ивановцев с пониманием отнестись к возможным неудобствам. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57-50-53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 86 копеек. Официальный курс евро — 84 рубля 20 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 77%, ветер западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 13 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Лиде. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
11: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
12: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе. В автоцентре «Буржуй» на Смирнова 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92-07-92.
13: В «Бигам» для вас. Бензиновый триммер «Чемпион» с рукояткой велосипедного типа, с диском и леской в комплекте. 8990 рублей. «Бигам». Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
14: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
15: Уважаемые жители Иваново и гости нашего города, приглашаем вас посетить бизнес-зал на железнодорожном вокзале Иваново. Здесь вы можете отдохнуть в уютной атмосфере, в ожидание поезда, провести переговоры, назначить деловую или личную встречу. Режим работы круглосуточный. Место размещения – первый этаж, красный зал. К вашим услугам – лаунж-зона, шведский стол, переговорная комната.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Tenet T4L будет стоить от 2 миллионов 259 тысяч рублей. В концерне раскрыли цену кроссоверов, поступивших недавно в продажу. Tenet T4L просторнее обычной четверки. Он больше подходит для семейных людей, а по цене всего на 90 тысяч рублей дороже в базе, а в топовых разница еще меньше. Ума выпустит в России вторую модель. Это будет компактный электрический хэтчбэк длиной около 4 метров 30 сантиметров. В основе китайский GAC Aion UT. Напомним, проект Ума связан с Яндексом. Машины выпускают в России, в основном с прицелом на таксопарке, но со временем они появятся в открытой продаже. «Лада Искра» получит генераторы российского производства. Тольяттинский завод НПК «Автоприбор Искра» начал выпускать новую линейку комплектующих. Раньше «Искры» оснащались китайскими генераторами. Их три варианта для разных версий – от 90 до 150 ампер. Сила тока зависит от наличия кондиционера и обогрева лобового стекла. Старшее поколение часто воспринимает автомобиль не просто как средство передвижения. Это символ статуса и успеха. Но для молодых все иначе. Многие воспринимают машину как источник затрат и головной боли из-за вещи, которая большую часть времени просто стоит без дела. Почему зумеры не стремятся приобрести автомобиль, и он постепенно превращается из массового в нишевый продукт, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на строителей 76.
6: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900 077 900 077.
7: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
9: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова, 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 92 07 92. 92 07 92.
10: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
8: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
11: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
12: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей-универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265-245-265.
4: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
5: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
6: Уважаемые жители Иваново и гости нашего города, приглашаем вас посетить бизнес-зал на железнодорожном вокзале Иваново. Здесь вы можете отдохнуть в уютной атмосфере, в ожидании поезда, провести переговоры, назначить деловую или личную встречу. Режим работы круглосуточный. Место размещения – первый этаж, красный зал. К вашим услугам – лаунж-зона, шведский стол, переговорная комната.
4: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
7: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.
8: С сегодняшнего дня прошу считать меня.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Правительство утвердило поручение по поэтапному допуску неопытных водителей к управлению автомобилями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Кабмина. Проработкой инициативы займется МВД. Ведомству поручено подготовить и представить доклад по этому вопросу до 2027 года. Кроме того, полиция совместно с Минтрансом рассмотрит возможность введения дифференцированного допуска для водителей, чья работа напрямую связана с управлением транспортом. Для таких автомобилистов могут установить дополнительные квалификационные требования. В Иванове стартовал ремонт улицы Громобоя. В этом году обновят участок от Калинина до моста через Увать. Дорожникам предстоит заменить изношенный асфальт, привести в порядок тротуары и парковки. Работы будут выполняться ночью, чтобы не ограничивать движение на одной из самых востребованных городских магистралей. Мэрия просит ивановцев с пониманием отнестись к возможным неудобствам. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Добро пожаловать в Лиде. На улице минус 5, без осадков. 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
6: Окна, двери, потолки, расстрой.
7: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
6: Росстрой.
7: 57-71-17.
8: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
9: Пьяный олень дороги не хозяин.
10: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
11: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иваново FM.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет вот.

0: 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Областные власти недовольны темпами возведения Центра культурного развития в Тейкове. На днях чиновники без предупреждения нагрянули на стройплощадку в микрорайоне Красные Сосенки. Оказалось, что многие работы не начинались, а материалы даже не закуплены. В ходе разбора ситуации были обозначены жесткие требования к срокам и качеству работ. Сдать объект должны к сентябрю. Добавим, центр строят на федеральные деньги. В нем будет концертный зал на 200 мест, выставочные площадки, библиотека и творческие пространства. В новый комплекс переедут воспитанники городской музыкальной школы. Мошенники все чаще пытаются обмануть детей через мобильные игры. По словам экспертов, злоумышленники могут представляться известными блогерами или стримерами и обещать бесплатную игровую валюту. Затем ребенка убеждают передать личные данные, сфотографировать банковскую карту родителей или назвать код из сообщения. Специалисты предупреждают, потеря игрового аккаунта может привести и к взлому других сервисов. Родителям советуют настроить контроль покупок и загрузки приложений. В Иванове стартовал ремонт улицы Громобоя. В этом году обновят участок от Калинина до моста через Увать. Дорожникам предстоит заменить изношенный асфальт, привести в порядок тротуары и парковки. Работы будут выполняться ночью, чтобы не ограничивать движение на одной из самых востребованных городских магистралей. Мэрия просит ивановцев с пониманием отнестись к возможным неудобствам. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: «Автосагал» – профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. «Автосагал» – техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. «Кохма», Кочетовой 1Б, телефон 57-50-53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 86 копеек. Официальный курс евро — 84 рубля 20 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 77%, ветер западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 13 градусов выше 0.
0: Слушайте «Иваново ФМ».

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 27 мая.
1: Год 1606.
2: В Москве началось восстание против польских интервентов. Начало 17 века для Руси было сложным. Рост феодальной эксплуатации привел к резкому ухудшению положения крестьян. Неурожай привел к голоду и болезням, население умирало, а правящие классы безудержно спекулировали хлебом. Крестьянское волнение все возрастало. В 1604 году в поход на Москву двинулся Лжедмитрий I Григорий Отрепьев, выдававший себя за сына царя Ивана Грозного. Появление самозванца совпало с моментом крайнего ослабления власти Годунова и особой ненависти бояр к царю. Заговор против русского государства, организованный в Речи Посполитой, смыкался с боярским заговором в Москве против Годунова. Когда в апреле 1605 года царь скончался, Москва присягнула его сыну Федору, но молодой царь вскоре был убит. И на русскую землю, поддерживаемый польским войском, уже вступал Лжедмитрий. Остатки царских войск перешли на сторону поляков, и в июне 1605 года Лжедмитрий во главе польского отряда вошел в столицу, а через месяц венчался на царство. Стараясь найти поддержку у московской аристократии, Лжедмитрий возвратил из ссылки бояр, пострадавших при Годунове. Однако опереться на боярство Лжедмитрию не удалось. Развязка была ускорена тем, что польские паны и солдаты бесчинствовали и грабили жителей. 27 мая 1606 года в Москве началось восстание против польских интервентов. Ударили в набат. Толпа бросилась в Кремль и к дворам, где стояли польские паны со свитой. Лжедмитрий был убит и сожжен.
1: Год 1795.
2: Основана первая государственная общедоступная библиотека, ныне Российская национальная библиотека Санкт-Петербурга. 27 мая 1795 года указом императрицы Екатерины II была создана Императорская публичная библиотека и Национальное книгохранилище, одно из крупнейших в мире. Тогда же Екатерина II высочайшим повелением одобрила представленный архитектором Соколовым проект здания библиотеки, строительство которой началось в июне 1795 года. По замыслу Екатерины II, Национальная библиотека должна была олицетворять мощь российского государства, созидательный характер устремления императрицы, ее приверженность идеалам века просвещения. Также она была задумана и организована как публичная и общедоступная. Она учреждалась в пользу любителей учености и просвещения, предназначалась для публичного употребления, где целью ставилось общественное просвещение россиян.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново-ФМ. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконкова 141, Павла Большевикова 25Б.
6: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
7: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: Выгодно?
10: Да!
9: Где?
10: В высшей лиге.
11: Томат тепличный 149,90. Грудка цыпленка 279,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 21 по 27 мая. В высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново-ФМ.

0: вами Иваново FM.
1: Да!

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Энтузиаст встроил в куртку 180 динамиков. Зачем это нужно? Компания Wallbug дизайнера Ника Титбола представила необычную куртку. В Sonic Jacket встроили 180 динамиков, которые обращены внутрь. Зачем? По замыслу создателей, звуковые волны, проходя через тело, могут менять психоэмоциональное состояние человека. Идея родилась из наблюдений за природными частотами, резонансом Земли и мурлыканием кота. Мы не сплошные существа, мы состоим из частиц, и именно в промежутках между ними звук и может проходить сквозь нас, объяснил Титбол. Sonic Jacket создавали совместно со студией спецэффектов, известной по фильмам «Дюна» и «Прометей». Каждый из 180 динамиков диаметром 32 мм смонтирован в лазерной вырезке и способен генерировать частоты от 4 Гц до 20 кГц. Управление осуществляется через встроенный MP3-плеер с 10 предустановленными частотами. Для загрузки дополнительных частот предусмотрен слот для microSD. По задумке, корпус человека превращается в резонаторную камеру, а разные частоты влияют на самочувствие по-разному. Титбол сравнивает этот эффект с индивидуальными музыкальными предпочтениями, как мы все любим разную музыку. Сам основатель протестировал Sonic Jacket на себе в течение получаса. По его словам, на некоторых частотах он вошел в странное медитативное состояние, где все исчезло, кроме ощущения чистоты, проходящей сквозь тело. Титбол описывает эффект как одновременное чувство эйфории и глубокой медитации. На данный момент существует только прототип, протестированный на нескольких добровольцах. Wallbug планирует довести разработку до коммерческого продукта к 2027 году. Титбол сравнивает будущее таких вещей с первыми доспехами или скафандром для астронавтов. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
3: Чувствуете? Как здорово скользить по льду. Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900-077.
4: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в Боспартс. Удобно и просто. Заходишь на bosparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. Боспартс.ру. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. Боспартс.ру.
6: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
7: А что еще?
6: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
7: Выгодно.
6: Да, но предложение ограничено.
7: Бегу звонить.
6: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарное приспособление, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Tenet T4L будет стоить от 2 259 тысяч рублей. В концерне раскрыли цены у кроссоверов, поступивших недавно в продажу. Tenet T4L просторнее обычной четверки. Он больше подходит для семейных людей, а по цене всего на 90 тысяч рублей дороже в базе, а в топовых разница еще меньше. Ума выпустит в России вторую модель. Это будет компактный электрический хэтчбэк длиной около 4 метров 30 сантиметров. В основе китайский ГАК Aion UT. Напомним, проект Ума связан с Яндексом. Машины выпускают в России, в основном с прицелом на таксопарке, но со временем они появятся в открытой продаже. «Лада Искра» получит генераторы российского производства. Тольяттинский завод НПК «Автоприбор Искра» начал выпускать новую линейку комплектующих. Раньше «Искры» оснащались китайскими генераторами. Их три варианта для разных версий – от 90 до 150 ампер. Сила тока зависит от наличия кондиционера и обогрева лобового стекла. Старшее поколение часто воспринимает автомобиль не просто как средство передвижения. Это символ статуса и успеха. Но для молодых все иначе. Многие воспринимают машину как источник затрат и головной боли из-за вещи, которая большую часть времени просто стоит без дела. Почему зумеры не стремятся приобрести автомобиль, и он постепенно превращается из массового в нишевый продукт, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
8: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265, 245-265.
9: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской, 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

после случившимся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать?

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Проложите, проложите, выходь тоннель по дну реки, и без страху приходите.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Правительство утвердило поручение по поэтапному допуску неопытных водителей к управлению автомобилями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Кабмина. Проработкой инициативы займется МВД. Ведомству поручено подготовить и представить доклад по этому вопросу до 2027 года. Кроме того, полиция совместно с Минтрансом рассмотрит возможность введения дифференцированного допуска для водителей, чья работа напрямую связана с управлением транспортом. Для таких автомобилистов могут установить дополнительные квалификационные требования. В Иванове стартовал ремонт улицы Громобоя. В этом году обновят участок от Калинина до моста через Увать. Дорожникам предстоит заменить изношенный асфальт, привести в порядок тротуары и парковки. Работы будут выполняться ночью, чтобы не ограничивать движение на одной из самых востребованных городских магистралей. Мэрия просит ивановцев с пониманием отнестись к возможным неудобствам. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Нужны крутые окна. Решение есть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
5: Окна, двери, потолки, Росстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Ауди, БМВ, Мерседес, Лендровер, Лексус, Тойота, Мазда, Фольксваген, Шкода, Киа и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. Карклик 528-529.
8: Выгодно?
9: Да.
8: Где?
9: В высшей лиге.
8: Шашлык из свинины грузинский 359,90. Шампиньоны 299,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 21 по 27 мая. В высшей лиге.
10: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
11: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
10: И можно заехать сразу?
11: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
12: Ваша квартира в ЖК «Левитан». От Аквилон регионы. Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ.

4 минуты первого пробило на студийных и на ваших, я уверен, тоже, друзья, часах. А это значит, что программа «Привет в обед» уже 4 минуты, как в эфире Иваново FM. И пришло время передавать ваши приветы и поздравления, музыкальные заявки выполнять и классные подарки дарить в течение этого часа. Я все еще Кирилл Горохов и все так же рад вас приветствовать. Надеюсь, что застал всех в хорошем настроении. Погода на улице пока в положительную сторону отказывается меняться, к сожалению. Но, тем не менее, мы продолжаем надеяться и верить, что эта ситуация скоро исправится. Мы до 13.00 слушаем ваши любимые песни. Как обычно, телефон для сообщений 8-920-678-3148. Друзья, пишите все, что хотели бы услышать в эфире, по этому номеру присылайте. Да, и песни, которые хотели бы услышать в частности, тоже там указывайте. Мы с удовольствием ваши просьбы будем выполнять в ближайшее время. На всякий случай также напомню про группу ВКонтакте Иваново FM, поскольку в личных сообщениях в этой группе ВКонтакте мы тоже принимаем те же самые приветы, поздравления и пожелания. Ну и еще, если у вас вдруг недавно была какая-нибудь интересная история, связанная с обедом на работе или дома, абсолютно неважно, вы нам тоже ее присылайте, мы ее озвучим в эфире и вручим вам сертификат на 1000 рублей в гастрокафе. По-моему, очень приятный приз. Сертификатов сегодня 4 штуки, поэтому достанутся они первым 4 нашим слушателям, которые пришлют историю про обед. Она может быть, как я уже сказал, абсолютно любого содержания, может быть короткая, может быть развернутая, в общем, исключительно на ваше усмотрение. Если хотите получить приз, пишите до 13.00, это реально успеть сделать и реально вполне себе получить этот подарок. Мы слушаем группу «Крематорий» прямо сейчас, а сразу после переходим к первым сообщениям.

0: Привет в обед.
1: Если кому-то из вас, друзья, группа «Крематорий» нравится, то вам наверняка было отрадно услышать их песню в эфире. А если кому-то из вас эта группа не нравится, то, в общем-то, ничего плохого тоже не случилось по той простой причине, что вашу любимую группу мы тоже можем послушать в течение этого часа. Просто достаточно нам написать по номеру 8-920-678-3148, указать название песни, можно указать название группы, и если эта замечательная вещица есть у нас в базе, то она непременно быстро прозвучит в эфире. По-моему, это здорово. Пишут Андрей. Привет, любимое радио. Я просто таю каждый раз от таких, когда сообщение начинается с таких слов. А у меня завтра день рождения, пишет Андрей. Поставьте, пожалуйста, песню группы Ария «Точка невозврата». С уважением, Андрей. Вот, Андрей, вообще говорят, что заранее не поздравляют. Я, честно, не знаю, какие истоки у этого поверья, но я почему-то никогда его не придерживался. Поэтому мы вас заранее сегодня поздравляем с предстоящим праздником. Я уверен, что вы в ожидании. Даже вот песню с таким символическим названием попросили в эфир поставить. Это, во-первых. А во-вторых, вы, конечно, завтра должны принимать обязательно поздравления в нашей программе. Я уверен, что у вас есть куча друзей, которые тоже слушают 106.7 и которые тоже обязательно с вами парой приятных слов-то поделятся. Поэтому обязательно настраивайтесь ровно в полдень, слушайте и принимайте поздравления в ваш замечательный праздник. Ну а сегодня, пока праздник все-таки еще не наступил, пока мы пребываем в его ожидании, слушаем «Точку невозврата» с автором группы «Ария».

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, мебель, двери, все, что нужно есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
5: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
6: Бегам для вас. Самоходная бензиновая газонокосилка Део с функцией вертикального хранения 23 990 рублей. Бегам.
7: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
8: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
9: Уважаемые жители Иваново и гости нашего города, приглашаем вас посетить бизнес-зал на железнодорожном вокзале Иваново. Здесь вы можете отдохнуть в уютной атмосфере, в ожидании поезда, провести переговоры, назначить деловую или личную встречу. Режим работы круглосуточный. Место размещения – первый этаж, красный зал. К вашим услугам – лаунж-зона, шведский стол, переговорная комната.
10: Для деловых и занятых.
11: Для экономных.
12: Для заботящихся о своем здоровье.
10: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу. В офис veliga.com.
13: АО «Эльба», Угарин, 125-440-3016-02. Кострома, улица Галичская, 119А.
14: Ваш бизнес требует надежных партнеров? «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
15: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
16: Еще немного, и искусственный интеллект поглотит радио.
17: А пока он захватил только 1 час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
18: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
17: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
18: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
17: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
19: Уважаемая Яна Тихомирова, Иваново FM поздравляет вас. На улице холодновато, дует ветер, и мы снова ходим в куртках, хотя календарь упрямо показывает конец мая. Где же теплое солнышко? Видимо, оно взяло отпуск до июля. Желаем, чтобы в вашей жизни солнце светило ярче любого каприза природы.
0: Иваново FM. Первое областное радио.

0: «Привет в обед».
1: Даже такой, казалось бы, безобидный и меланхоличный персонаж, как Пьеро, может стать довольно брутальным, если он становится героем песни группы «Князь». Мы возвращаемся к вашим приветам, к вашим музыкальным заявкам, друзья, в программе «Привет в обед» на Иваново FM. Но поскольку сегодня мы не только выполняем музыкальные заявки и передаем приветы, мы еще и делимся историями про обед, вот как раз-таки к этой теме хотелось бы перейти, поскольку пришло очень интересное сообщение за авторством Яны. Она пишет следующее. «Добрый день всем радиослушателям. Мой обед часто проходит таким образом. Сразу прибегают обе кошки и начинают выпрашивать что-нибудь со стола. Но им уже 15 лет, возрастные, поэтому питаются специальным кормом. Но сердце не камень, конечно, делимся. И еще кролик начинает стучать лапами и требовать грушу или банан. Это его любимые лакомства. Такие вот гурманы, поэтому передаю привет всем любителям животных и прошу поставить песню кошки Жанны Агузаровой. Яна, прекрасная история, и получаете вы за нее замечательный приз, сертификат на 1000 рублей в гастрокафе. Спасибо большое, что поделились с нами вот такой вот забавной ситуацией, которая из раза в раз повторяется у вас за обедом. Честно признаться, когда в истории стал фигурировать кролик, это меня отдельно умилило. Счастья вам и долгой жизни и счастливой вашим замечательным питомцам. Пусть все у них будет замечательно, пусть все у них будет хорошо, пусть они продолжают кушать свои любимые лакомства. У нас есть еще 3 сертификата на 1000 рублей в гастрокафе. Друзья, если у вас есть вот какая-нибудь хорошая история, да, как, например, у Яны, связанная с обеденным перерывом, вы обязательно нам ее присылайте по номеру 8-920-678-3148, и мы за нее вручим вам приз. А пока слушаем группу «Браво», песню «Кошки».

Один только очевидный вывод можно сделать из довольно неочевидной песни «Сказочная тайга» в исполнении группы Агата Кристи. Ночью по лесу, друзья, ходить не надо. Бог знает, что там творится. Мы продолжаем делиться хорошим настроением, передавать ваши приветы в программе «Привет в обед». Вот, например, Мария просит, чтобы мы поставили группу Animal Jazz, песню «Бессимптомно». И передает большой привет и наилучшие пожелания подруге Ирине, которая заболела. Мария, вам спасибо большое за то, что написали. Ирина, ну как же так? Стоило только немного за окном похолодать, как сразу начались вот эти все болезни, недомогания и так далее. Давайте срочно лечитесь, скорейшего вам выздоровления. Очень надеюсь, что хорошая песня, она поспособствует, конечно, улучшению состояния вашего здоровья.

0: Привет в обед.
1: Animal Jazz отметились на 106.7 по просьбе одной из наших дорогих слушательниц. Я возвращаюсь к микрофону с новым сообщением, чтобы поспешить его передать вам, друзья. Что же будем слушать далее? А то, что хочет Надежда. Надежда пишет: большой привет всем, кто сейчас слушает Иваново FM, а также вашей, ну то есть нашей прекрасной команде. У меня вообще обед замечательный, чаще всего вечером. А у меня 5 детей, пока всех покормишь, сама забудешь. Поставьте, пожалуйста, песню «Луна, ночь, дорога и рок». Я вам по секрету так скажу, друзья, каждый раз, когда вы передаете привет нашей прекрасной команде, это самая наша прекрасная команда так замечательно смущается от таких приятных слов, поэтому делайте это почаще, просто любо-дорого на это смотреть. Я извиняюсь за нескромный вопрос, Надежда, но вопрос будет звучать так: сколько? Да вы просто мать-героиня, неудивительно, что обед у вас переходит чаще всего в такую глубокую вторую половину дня. Но, тем не менее, я искренне надеюсь, что 5 детей для вас это исключительно большое счастье, и успеваете вы хорошо, полноценно питаться. Это тоже, на самом деле, очень важно. Вот чтобы точно вы успевали хорошо и полноценно питаться, сертификат на 1000 рублей в гастрокафе мы вам вручаем за вашу замечательную историю про обед. Я на всякий случай уточню, друзья, что со всеми, кто сегодня выигрывает, мы, конечно же, в течение дня свяжемся, расскажем, где и как забирать и получать ваши замечательные призы. Давайте пока что перейдем к музыкальной заявке, а группа «Луна» по просьбе Надежды на Иваново FM.

сертификат на 1000 рублей, который мы вам вручаем за вашу историю. Плюсом к вашему сообщению добавлю я музыкальную заявку. Песню «Ром» в исполнении группы «Король и Шут» поставлю специально для вас. Слушаем ее прямо сейчас.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, мебель, двери, всего не перечесть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
2: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900-077. 900-077.
3: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
4: «Веселый Джокер» представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз-37». Рентген, Мистер Лис, Инферно. 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
3: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
5: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
6: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
7: А что еще?
6: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
7: Выгодно.
6: Да, но предложение ограничено.
7: Бегу звонить.
6: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
8: И снова в эфире «Блестящий Анатолий».
9: Уважаемая Вера Володина, Иваново FM от всей души поздравляет вас. На календаре конец мая, за окном начало апреля. Холодновато, сыровато, и мы снова укутываемся, будто лето отменили по техническим причинам. Желаем вам, чтобы внутри у вас всегда горело такое теплое солнце, что никакая куртка не понадобится. Пусть майский холодок только освежает, но не замораживает планы.
0: Иваново FM.
10: Говорит и показывает.

0: Привет в обед.
1: Говорить и показывать заканчиваем на сегодня, друзья. Программа «Привет в обед» приблизилась к своему завершению. Встречаемся мы с вами вновь завтра в 12.00 ровно на 106.7. Все с той же целью – слушать хорошие песни, делиться хорошим настроением, передавать приветы, поздравления, пожелания и все-все-все. Если хотите узнавать первыми самую актуальную информацию о том, что происходит у нас в эфире, не в первый раз отсылаю вас в нашу группу ВКонтакте «Иваново FM». Подпишитесь на нее, и тогда будет все замечательно. Там будете читать новости. Если у вас в ближайшее время день рождения, то вас с ним поздравим не только мы, не только ваши близкие, но и наш помощник искусственный интеллект Анатолий. Сами можете убедиться, он научился делать это местами очень и очень оригинально. Ну и, конечно, там же в личные сообщения можно отправлять привет и музыкальные заявки, если вам так удобнее. Милости просим, все так же оперативно будем озвучивать в эфире. У микрофона сегодня был я, Кирилл Горохов. Желаю вам замечательного дня, отличного настроения. Всем пока, скоро услышимся на Иваново FM.

0: сразу.
1: В Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
2: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал» ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Три вуза Ивановской области вошли во всероссийский рейтинг РАЭКС. Ивановский энергоуниверситет занял 9-ю строчку по направлению «Ядерная энергетика и технологии». Политех улучшил результат в направлении технологии легкой промышленности, поднявшись с 7-го на 6-е место. А Химтех сохранил 20-ю позицию в направлении химия. При составлении рейтинга учитывались востребованность выпускников, научная деятельность и качество образовательных программ. Лидером по большинству направлений остается МГУ, на втором месте Санкт-Петербургский госуниверситет. Карты Visa и MasterCard должны постепенно уйти с российского рынка. Об этом заявила представитель Центробанка Алла Бакина. По ее словам, международные платежные системы больше не выполняют привычные функции, а доля их карт в России за последние годы сократилась до менее чем 17%, передает РИА Новости. Ранее в Госдуме предупреждали о рисках использования пластика с истекшим сроком действия. В связи с этим Центробанку предлагают дать право ограничивать срок службы банковских карт. Ивановским школьникам не дадут

0: скучать летом. В июне ребят ждут свыше 230 мероприятий, в их числе полезные уроки, спортивные и интеллектуальные игры, творческие занятия и мастер-классы. В городском управлении образования напоминают, что участвовать в проекте «Активные каникулы» может любой желающий и совершенно бесплатно. Программа доступна на сайте ifedu.ru, а также в соцсетях образовательных организаций. На некоторые мероприятия необходимо записаться заранее. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57-50-53.
2: Курс валюты на Иваново FM.
0: Доллар сегодня стоит 71 рубль 86 копеек, официальный курс евро 84 рубля 20 копеек.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 27 мая.
1: Год 1606.
2: В Москве началось восстание против польских интервентов. Начало 17 века для Руси было сложным. Рост феодальной эксплуатации привел к резкому ухудшению положения крестьян. Неурожай привел к голоду и болезням, население умирало, а правящие классы безудержно спекулировали хлебом. Крестьянское волнение все возрастало. В 1604 году в поход на Москву двинулся Лжедмитрий I Григорий Отрепьев, выдававший себя за сына царя Ивана Грозного. Появление самозванца совпало с моментом крайнего ослабления власти Годунова и особой ненависти бояр к царю. Заговор против русского государства, организованный в Речи Посполитой, смыкался с боярским заговором в Москве против Годунова. Когда в апреле 1605 года царь скончался, Москва присягнула его сыну Федору, но молодой царь вскоре был убит. И на русскую землю, поддерживаемый польским войском, уже вступал Лжедмитрий. Остатки царских войск перешли на сторону поляков, и в июне 1605 года Лжедмитрий во главе польского отряда вошел в столицу, а через месяц венчался на царство. Стараясь найти поддержку у московской аристократии, Лжедмитрий возвратил из ссылки бояр, пострадавших при Годунове. Однако опереться на боярство Лжедмитрию не удалось. Развязка была ускорена тем, что польские паны и солдаты бесчинствовали и грабили жителей. 27 мая 1606 года в Москве началось восстание против польских интервентов. Ударили в набат. Толпа бросилась в Кремль и к дворам, где стояли польские паны со свитой. Лжедмитрий был убит и сожжен.
1: Год 1795.
2: Основана первая государственная общедоступная библиотека, ныне Российская национальная библиотека Санкт-Петербурга. 27 мая 1795 года указом императрицы Екатерины II была создана Императорская публичная библиотека и Национальное книгохранилище, одно из крупнейших в мире. Тогда же Екатерина II высочайшим повелением одобрила представленный архитектором Соколовым проект здания библиотеки, строительство которой началось в июне 1795 года. По замыслу Екатерины II, Национальная библиотека должна была олицетворять мощь российского государства, созидательный характер устремления императрицы, ее приверженность идеалам века просвещения. Также она была задумана и организована как публичная и общедоступная. Она учреждалась в пользу любителей учености и просвещения, предназначалась для публичного употребления, где целью ставилось общественное просвещение россиян.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
9: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Токарей-универсалов. Слесарей по сборке металлоконструкций. Операторов токарных станков с ЧПУ. Газорезчиков. Нормировщиков. Достойная зарплата. Работа без простоев. Корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
10: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
11: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. «Профи-пауэр» – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
12: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
13: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка». Это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига» квас «Берендеевка» 1,5 литра 99,90.
14: Цены в рублях с 19 по 31 мая в «Высшей лиге».
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: ТМК по-прежнему. Держим цены на входные двери. Строителей 76.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
7: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Шкода, Киа и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
8: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в BossParts. Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. BossParts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. BossParts.ru.
9: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
10: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
9: И можно заехать сразу?
10: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
11: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Энтузиаст встроил в куртку 180 динамиков. Зачем это нужно? Компания Wallbug дизайнера Ника Титбола представила необычную куртку. В Sonic Jacket встроили 180 динамиков, которые обращены внутрь. Зачем? По замыслу создателей, звуковые волны, проходя через тело, могут менять психоэмоциональное состояние человека. Идея родилась из наблюдений за природными частотами, резонансом Земли и мурлыканием кота. Мы не сплошные существа, мы состоим из частиц, и именно в промежутках между ними звук и может проходить сквозь нас, объяснил Титбол. Sonic Jacket создавали совместно со студией спецэффектов, известной по фильмам «Дюна» и «Прометей». Каждый из 180 динамиков диаметром 32 мм смонтирован в лазерной вырезке и способен генерировать частоты от 4 Гц до 20 кГц. Управление осуществляется через встроенный MP3-плеер с 10 предустановленными частотами. Для загрузки дополнительных частот предусмотрен слот для microSD. По задумке, корпус человека превращается в резонаторную камеру, а разные частоты влияют на самочувствие по-разному. Титбол сравнивает этот эффект с индивидуальными музыкальными предпочтениями, как мы все любим разную музыку. Сам основатель протестировал Sonic Jacket на себе в течение получаса. По его словам, на некоторых частотах он вошел в странное медитативное состояние, где все исчезло, кроме ощущения чистоты, проходящей сквозь тело. Титбол описывает эффект как одновременное чувство эйфории и глубокой медитации. На данный момент существует только прототип, протестированный на нескольких добровольцах. Wallbug планирует довести разработку до коммерческого продукта к 2027 году. Титбол сравнивает будущее таких вещей с первыми доспехами или скафандром для астронавтов. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая.
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
9: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
10: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
11: Выгодно?
12: Да!
11: Где?
12: В высшей лиге.
13: Томат тепличный 149,90. Грудка цыпленка 279,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 21 по 27 мая. В высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: Бензин-салон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарное приспособление, костыли и трости. Магазин-салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Tenet T4L будет стоить от 2 259 тысяч рублей. В концерне раскрыли цену кроссоверов, поступивших недавно в продажу. Tenet T4L просторнее обычной четверки. Он больше подходит для семейных людей, а по цене всего на 90 тысяч рублей дороже в базе, а в топовых разница еще меньше. Ума выпустит в России вторую модель. Это будет компактный электрический хэтчбэк длиной около 4 метров 30 сантиметров. В основе китайский ГАК Aion UT. Напомним, проект Ума связан с Яндексом. Машины выпускают в России, в основном с прицелом на таксопарке, но со временем они появятся в открытой продаже. «Лада Искра» получит генераторы российского производства. Тольяттинский завод НПК «Автоприбор Искра» начал выпускать новую линейку комплектующих. Раньше «Искры» оснащались китайскими генераторами. Их три варианта для разных версий – от 90 до 150 ампер. Сила тока зависит от наличия кондиционера и обогрева лобового стекла. Старшее поколение часто воспринимает автомобиль не просто как средство передвижения. Это символ статуса и успеха. Но для молодых все иначе. Многие воспринимают машину как источник затраты головной боли из-за вещи, которая большую часть времени просто стоит без дела. Почему зумеры не стремятся приобрести автомобиль, и он постепенно превращается из массового в нишевый продукт, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: ТМК по-прежнему. Старые цены на новые двери. Строителей 76.
4: Чувствуете? Как здорово скользить по льду. Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900-077.
5: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
7: Выгодно?
8: Да!
7: Где?
8: В высшей лиге.
9: Шашлык из свинины грузинский 359,90. Шампиньоны 299,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 21 по 27 мая. В высшей лиге.
10: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
11: А что еще?
10: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
11: Выгодно.
10: Да, но предложение ограничено.
11: Бегу звонить.
10: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
12: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал» ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Три вуза Ивановской области вошли во всероссийский рейтинг РАЭКС. Ивановский энергоуниверситет занял 9-ю строчку по направлению «Ядерная энергетика и технологии». Политех улучшил результат в направлении технологии легкой промышленности, поднявшись с 7-го на 6-е место. А Химтех сохранил 20-ю позицию в направлении химия. При составлении рейтинга учитывались востребованность выпускников, научная деятельность и качество образовательных программ. Лидером по большинству направлений остается МГУ, на втором месте Санкт-Петербургский госуниверситет. Карты Visa и MasterCard должны постепенно уйти с российского рынка. Об этом заявила представитель Центробанка Алла Бакина. По ее словам, международные платежные системы больше не выполняют привычные функции, а доля их карт в России за последние годы сократилась до менее чем 17%, передает РИА Новости. Ранее в Госдуме предупреждали о рисках использования пластика с истекшим сроком действия. В связи с этим Центробанку предлагают дать право ограничивать срок службы банковских карт. Ивановским школьникам не дадут скучать летом. В июне ребят ждут свыше 230 мероприятий. В их числе полезные уроки, спортивные, интеллектуальные игры, творческие занятия и мастер-классы. В городском управлении образования напоминают, что участвовать в проекте «Активные каникулы» может любой желающий и совершенно бесплатно. Программа доступна на сайте ifedu.ru, а также в соцсетях образовательных организаций. На некоторые мероприятия необходимо записаться заранее. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57-50-53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 86 копеек. Официальный курс евро — 84 рубля 20 копеек.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В России вслед за ростом продаж новых автомобилей оживился и вторичный рынок. Прошлый год оказался неудачным. Продажи машин снизились до 16%, до 1 330 000 единиц. На фоне грядущего повышения утильсбора, изменения правил его начисления, увеличения НДС и инфляции, эксперты предрекали ухудшение ситуации в 26-м. Однако, по данным на май, динамика изменилась. Продажи выросли на 10%. Отдельно аналитики отмечают рост импорта подержанных машин. В агентстве «Автостат» сообщили, что в апреле в Россию ввезли почти 42 тысячи таких автомобилей. Это рекордный показатель в текущем году и на 9% больше, чем в апреле 25-го. Традиционно больше всего машин с пробегом поступает из Японии, далее следуют Китай и Корея. В Минтрансе заявили о готовности рассмотреть введение 50% скидки на железнодорожные билеты для многодетных семей. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос депутатов Госдумы, пишет РИА Новости. По словам представителя министерства, скидка может быть утверждена только при наличии необходимых средств в федеральном бюджете для компенсации расходов перевозчиков. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах!
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: Здравствуйте! С вами Иваново FM.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. 50 года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец с саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут, а наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря, пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит,

унесет, так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный, за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел в ладони у меня, а тут глядит в глаза, и холод на спине. И понял я, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 27 мая.
1: Год 1606.
2: В Москве началось восстание против польских интервентов. Начало 17 века для Руси было сложным. Рост феодальной эксплуатации привел к резкому ухудшению положения крестьян. Неурожай привел к голоду и болезням, население умирало, а правящие классы безудержно спекулировали хлебом. Крестьянское волнение все возрастало. В 1604 году в поход на Москву двинулся Лжедмитрий I Григорий Отрепьев, выдававший себя за сына царя Ивана Грозного. Появление самозванца совпало с моментом крайнего ослабления власти Годунова и особой ненависти бояр к царю. Заговор против русского государства, организованный в Речи Посполитой, смыкался с боярским заговором в Москве против Годунова. Когда в апреле 1605 года царь скончался, Москва присягнула его сыну Федору, но молодой царь вскоре был убит. И на русскую землю, поддерживаемый польским войском, уже вступал Лжедмитрий. Остатки царских войск перешли на сторону поляков, и в июне 1605 года Лжедмитрий во главе польского отряда вошел в столицу, а через месяц венчался на царство. Стараясь найти поддержку у московской аристократии, Лжедмитрий возвратил из ссылки бояр, пострадавших при Годунове. Однако опереться на боярство Лжедмитрию не удалось. Развязка была ускорена тем, что польские паны и солдаты бесчинствовали и грабили жителей. 27 мая 1606 года в Москве началось восстание против польских интервентов. Ударили в набат. Толпа бросилась в Кремль и к дворам, где стояли польские паны со свитой. Лжедмитрий был убит и сожжен.
1: Год 1795.
2: Основана первая государственная общедоступная библиотека, ныне Российская национальная библиотека Санкт-Петербурга. 27 мая 1795 года указом императрицы Екатерины II была создана Императорская публичная библиотека и Национальное книгохранилище, одно из крупнейших в мире. Тогда же Екатерина II высочайшим повелением одобрила представленный архитектором Соколовым проект здания библиотеки, строительство которой началось в июне 1795 года. По замыслу Екатерины II, Национальная библиотека должна была олицетворять мощь российского государства, созидательный характер устремления императрицы, ее приверженность идеалам века просвещения. Также она была задумана и организована как публичная и общедоступная. Она учреждалась в пользу любителей учености и просвещения, предназначалась для публичного употребления, где целью ставилось общественное просвещение россиян.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Устали искать идеальный диван? Стоп! Ваш диван ждет вас в ТМК на Строителей 76. Диваны ТМК для вашей комфортной жизни.
5: Окна, двери, потолки, Росстрой!
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой!
6: 57-71-17.
7: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
8: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мисс Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
9: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
10: Для деловых и занятых.
11: Для экономных.
12: Для заботящихся о своем здоровье.
10: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. vliga.com.
13: АО «Эльба», Угарин, 125-440-0-1602. Кострома, улица Галичская, 119А.
14: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
3: Закажи рекламу на Иваново FM.
11: Телефон 901-501. С вами Иванова ФМ.

0: за то, что я давно к тебе остыл.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Энтузиаст встроил в куртку 180 динамиков. Зачем это нужно? Компания Wallbug, дизайнера Ника Титбола, представила необычную куртку. В Sonic Jacket встроили 180 динамиков, которые обращены внутрь. Зачем? По замыслу создателей, звуковые волны, проходя через тело, могут менять психоэмоциональное состояние человека. Идея родилась из наблюдений за природными частотами, резонансом Земли и мурлыканием кота. Мы не сплошные существа, мы состоим из частиц, и именно в промежутках между ними звук и может проходить сквозь нас, объяснил Титбол. Sonic Jacket создавали совместно со студией спецэффектов, известной по фильмам «Дюна» и «Прометей». Каждый из 180 динамиков диаметром 32 мм смонтирован в лазерной вырезке и способен генерировать частоты от 4 Гц до 20 кГц. Управление осуществляется через встроенный MP3-плеер с 10 предустановленными частотами. Для загрузки дополнительных частот предусмотрен слот для microSD. По задумке, корпус человека превращается в резонаторную камеру, а разные частоты влияют на самочувствие по-разному. Титбол сравнивает этот эффект с индивидуальными музыкальными предпочтениями, как мы все любим разную музыку. Сам основатель протестировал Sonic Jacket на себе в течение получаса. По его словам, на некоторых частотах он вошел в странное медитативное состояние, где все исчезло, кроме ощущения чистоты, проходящей сквозь тело. Титбол описывает эффект как одновременное чувство эйфории и глубокой медитации. На данный момент существует только прототип, протестированный на нескольких добровольцах. Wallbug планирует довести разработку до коммерческого продукта к 2027 году. Титбол сравнивает будущее таких вещей с первыми доспехами или скафандром для астронавтов. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитись к своему кредитору и в МФЦ.
5: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
7: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
8: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
10: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
11: Okay.
10: Подробности на ОКМаркет.ру.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Tenet T4L будет стоить от 2 миллионов 259 тысяч рублей. В концерне раскрыли цены у кроссоверов, поступивших недавно в продажу. Tenet T4L просторнее обычной четверки. Он больше подходит для семейных людей, а по цене всего на 90 тысяч рублей дороже в базе, а в топовых разница еще меньше. Ума выпустит в России вторую модель. Это будет компактный электрический хэтчбэк длиной около 4 метров 30 сантиметров. В основе китайский ГАК Aion UT. Напомним, проект Ума связан с Яндексом. Машины выпускают в России, в основном с прицелом на таксопарке, но со временем они появятся в открытой продаже. «Лада Искра» получит генераторы российского производства. Тольяттинский завод НПК «Автоприбор Искра» начал выпускать новую линейку комплектующих. Раньше «Искры» оснащались китайскими генераторами. Их три варианта для разных версий – от 90 до 150 ампер. Сила тока зависит от наличия кондиционера и обогрева лобового стекла. Старшее поколение часто воспринимает автомобиль не просто как средство передвижения. Это символ статуса и успеха. Но для молодых все иначе. Многие воспринимают машину как источник затраты головной боли из-за вещи, которая большую часть времени просто стоит без дела. Почему зумеры не стремятся приобрести автомобиль, и он постепенно превращается из массового в нишевый продукт, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Диваны в ТМК. Низкие цены в ТМК. Стиль в ТМК. Строителей 76. Ваш комфорт начинается в ТМК.
6: Чувствуете? Как здорово скользить по льду. Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900 077 900 077.
7: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
8: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
9: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
8: И можно заехать сразу?
9: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
10: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: каждое 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал» ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В преддверии Международного дня защиты детей в Ивановской области стартовала всероссийская акция «Судебные приставы детям». Ее цель – привлечение внимания общества к ответственному исполнению родительских обязанностей. Стражи закона усилили работу по взысканию алиментов. Сотрудники управления ходят по домам неплательщиков и проводят консультации, а также оказывают адресную помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Добавим, с начала года судебные приставы взыскали более 200 миллионов рублей в счет уплаты алиментов. Трехуровневая система оценки поведения в школах показала свою эффективность. Об этом ТАСС рассказала эксперт Минпросвещения Марина Конева. По ее словам, педагоги стали реже фиксировать опоздания, использование телефонов на уроках и нарушения дисциплины. Кроме того, школьники чаще реагируют на замечания, соблюдают требования к внешнему виду и спокойнее ведут себя на переменах. Напомним, эксперимент запустили в ряде регионов. Если апробация пройдет успешно, такую оценку могут внедрить во всех российских школах с 1 сентября следующего года. Поведение будут оценивать по трем уровням – образцовое, допустимое и недопустимое. В Иванове стартовало благоустройство набережной в микрорайоне Видный. Подрядчик приведет в порядок участок между улицами 2-й Комвольной и Павла Большевикова. Там появятся пешеходные и велодорожки, места отдыха, спортплощадки и пляжная зона. В этом году выполнят первый этап работ, но уже сейчас жители могут проголосовать за дизайн-проекты для второго этапа. Онлайн-опрос проходит до 12 июня на госуслугах. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров с современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57-50-53.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 86 копеек. Официальный курс евро — 84 рубля 20 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 73%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 13 градусов и выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
8: Бегам! Для вас! Компактный водонагреватель «Канди» объемом 50 литров с гарантией 5 лет. 5900 рублей. Бегам!
9: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
10: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69. 9.
11: Уважаемые жители Иваново и гости нашего города, приглашаем вас посетить бизнес-зал на железнодорожном вокзале Иваново. Здесь вы можете отдохнуть в уютной атмосфере, в ожидании поезда, провести переговоры, назначить деловую или личную встречу. Режим работы круглосуточный. Место размещения – первый этаж, красный зал. К вашим услугам – лаунж-зона, шведский стол, переговорная комната.
12: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
9: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
13: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все шашлыки из мяса и птицы. С 28 мая по 3 июня.
14: Окей.
13: Подробности на ОКМаркет.ру.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В России вслед за ростом продаж новых автомобилей оживился и вторичный рынок. Прошлый год оказался неудачным. Продажи машин снизились до 16%, до 1 330 000 единиц. На фоне грядущего повышения утильсбора, изменения правил его начисления, увеличения НДС и инфляции, эксперты предрекали ухудшение ситуации в 26-м. Однако, по данным на май, динамика изменилась. Продажи выросли на 10%. Отдельно аналитики отмечают рост импорта поддержанных машин. В агентстве «Автостат» сообщили, что в апреле в Россию ввезли почти 42 тысячи таких автомобилей. Это рекордный показатель в текущем году и на 9% больше, чем в апреле 25-го. Традиционно больше всего машин с пробегом поступает из Японии, далее следуют Китай и Корея. В Минтрансе заявили о готовности рассмотреть введение 50% скидки на железнодорожные билеты для многодетных семей. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос депутатов Госдумы, пишет РИА Новости. По словам представителя министерства, скидка может быть утверждена только при наличии необходимых средств в федеральном бюджете для компенсации расходов перевозчиков. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
4: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids, дети.
5: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
6: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия – и все это в степени равно количеству пассажиров. Все понятно?
7: Сложно!
6: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
8: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
9: «Веселый Джокер» представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
10: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
8: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
11: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

Иваново-ФМ. Первое областное радио.

0: Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В преддверии Международного дня защиты детей в Ивановской области стартовала всероссийская акция «Судебные приставы детям». Ее цель – привлечение внимания общества к ответственному исполнению родительских обязанностей. Стражи закона усилили работу по взысканию алиментов. Сотрудники управления ходят по домам неплательщиков и проводят консультации, а также оказывают адресную помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Добавим, с начала года судебные приставы взыскали более 200 миллионов рублей в счет уплаты алиментов. Трехуровневая система оценки поведения в школах показала свою эффективность. Об этом ТАСС рассказала эксперт Минпросвещения Марина Конева. По ее словам, педагоги стали реже фиксировать опоздания, использование телефонов на уроках и нарушения дисциплины. Кроме того, школьники чаще реагируют на замечания, соблюдают требования к внешнему виду и спокойнее ведут себя на переменах. Напомним, эксперимент запустили в ряде регионов. Если апробация пройдет успешно, такую оценку могут внедрить во всех российских школах с 1 сентября следующего года. Поведение будут оценивать по трем уровням – образцовое, допустимое и недопустимое. В Иванове стартовало благоустройство набережной в микрорайоне Видный. Подрядчик приведет в порядок участок между улицами 2-й Комвольной и Павла Большевикова. Там появятся пешеходные и велодорожки, места отдыха, спортплощадки и пляжная зона. В этом году выполнят первый этап работ, но уже сейчас жители могут проголосовать за дизайн-проекты для второго этапа. Онлайн-опрос проходит до 12 июня на госуслугах. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57-50-53. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 73%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 13 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 27 мая.
1: Год 1606.
2: В Москве началось восстание против польских интервентов. Начало 17 века для Руси было сложным. Рост феодальной эксплуатации привел к резкому ухудшению положения крестьян. Неурожай привел к голоду и болезням, население умирало, а правящие классы безудержно спекулировали хлебом. Крестьянское волнение все возрастало. В 1604 году в поход на Москву двинулся Лжедмитрий I Григорий Отрепьев, выдававший себя за сына царя Ивана Грозного. Появление самозванца совпало с моментом крайнего ослабления власти Годунова и особой ненависти бояр к царю. Заговор против русского государства, организованный в Речи Посполитой, смыкался с боярским заговором в Москве против Годунова. Когда в апреле 1605 года царь скончался, Москва присягнула его сыну Федору, но молодой царь вскоре был убит. И на русскую землю, поддерживаемый польским войском, уже вступал Лжедмитрий. Остатки царских войск перешли на сторону поляков, и в июне 1605 года Лжедмитрий во главе польского отряда вошел в столицу, а через месяц венчался на царство. Стараясь найти поддержку у московской аристократии, Лжедмитрий возвратил из ссылки бояр, пострадавших при Годунове. Однако опереться на боярство Лжедмитрию не удалось. Развязка была ускорена тем, что польские паны и солдаты бесчинствовали и грабили жителей. 27 мая 1606 года в Москве началось восстание против польских интервентов. Ударили в набат. Толпа бросилась в Кремль и к дворам, где стояли польские паны со свитой. Лжедмитрий был убит и сожжен.
1: Год 1795.
2: Основана первая государственная общедоступная библиотека, ныне Российская национальная библиотека Санкт-Петербурга. 27 мая 1795 года указом императрицы Екатерины II была создана Императорская публичная библиотека и Национальное книгохранилище, одно из крупнейших в мире. Тогда же Екатерина II высочайшим повелением одобрила представленный архитектором Соколовым проект здания библиотеки, строительство которой началось в июне 1795 года. По замыслу Екатерины II, Национальная библиотека должна была олицетворять мощь российского государства, созидательный характер устремления императрицы, ее приверженность идеалам века просвещения. Также она была задумана и организована как публичная и общедоступная. Она учреждалась в пользу любителей учености и просвещения, предназначалась для публичного употребления, где целью ставилось общественное просвещение россиян.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
5: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата. Работа без простоев. Корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
11: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
12: Бигам для вас. Аккумуляторная газонокосилка Greenworks с бесщеточным двигателем. 13 990 рублей. И легкий аккумуляторный триммер Greenworks. 24 вольта с аккумуляторами и зарядным устройством в комплекте. 5 990 рублей. Бигам.
13: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
14: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
15: Уважаемые жители Иваново и гости нашего города, приглашаем вас посетить бизнес-зал на железнодорожном вокзале Иваново. Здесь вы можете отдохнуть в уютной атмосфере, в ожидании поезда, провести переговоры, назначить деловую или личную встречу. Режим работы круглосуточный. Место размещения – первый этаж, красный зал. К вашим услугам – лаунж-зона, шведский стол, переговорная комната.
16: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
13: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
17: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на молочные продукты бренда «Село Зеленое» с 28 мая по 3 июня.
18: Окей.
17: Подробности на ОКМаркет.ру.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Энтузиаст встроил в куртку 180 динамиков. Зачем это нужно? Компания Wallbug дизайнера Ника Титбола представила необычную куртку. В Sonic Jacket встроили 180 динамиков, которые обращены внутрь. Зачем? По замыслу создателей, звуковые волны, проходя через тело, могут менять психоэмоциональное состояние человека. Идея родилась из наблюдений за природными частотами, резонансом Земли и мурлыканием кота. Мы не сплошные существа, мы состоим из частиц, и именно в промежутках между ними звук и может проходить сквозь нас, объяснил Титбол. Sonic Jacket создавали совместно со студией спецэффектов, известной по фильмам «Дюна» и «Прометей». Каждый из 180 динамиков диаметром 32 мм смонтирован в лазерной вырезке и способен генерировать частоты от 4 Гц до 20 кГц. Управление осуществляется через встроенный MP3-плеер с 10 предустановленными частотами. Для загрузки дополнительных частот предусмотрен слот для microSD. По задумке, корпус человека превращается в резонаторную камеру, а разные частоты влияют на самочувствие по-разному. Титбол сравнивает этот эффект с индивидуальными музыкальными предпочтениями, как мы все любим разную музыку. Сам основатель протестировал Sonic Jacket на себе в течение получаса. По его словам, на некоторых частотах он вошел в странное медитативное состояние, где все исчезло, кроме ощущения чистоты, проходящей сквозь тело. Титбол описывает эффект как одновременное чувство эйфории и глубокой медитации. На данный момент существует только прототип, протестированный на нескольких добровольцах. Wallbug планирует довести разработку до коммерческого продукта к 2027 году. Титбол сравнивает будущее таких вещей с первыми доспехами или скафандром для астронавтов. На этом пока все. Услышимся.
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумано. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
5: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900 077 900 077.
6: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
7: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
8: «Ауди», «БМВ», «Мерседес», «Лэнд Ровер», «Лексус», «Тойота», «Мазда», «Фольксваген», «Шкода», «Киа» и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. «Карклик» 528-529.
9: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: преддверии Международного дня защиты детей в Ивановской области стартовала всероссийская акция «Судебные приставы детям». Ее цель – привлечение внимания общества к ответственному исполнению родительских обязанностей. Стражи закона усилили работу по взысканию алиментов. Сотрудники управления ходят по домам неплательщиков и проводят консультации, а также оказывают адресную помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Добавим, с начала года судебные приставы взыскали более 200 миллионов рублей в счет уплаты алиментов. Трехуровневая система оценки поведения в школах показала свою эффективность. Об этом ТАСС рассказала эксперт Минпросвещения Марина Конева. По ее словам, педагоги стали реже фиксировать опоздания, использование телефонов на уроках и нарушения дисциплины. Кроме того, школьники чаще реагируют на замечания, соблюдают требования к внешнему виду и спокойнее ведут себя на переменах. Напомним, эксперимент запустили в ряде регионов. Если апробация пройдет успешно, такую оценку могут внедрить во всех российских школах с 1 сентября следующего года. Поведение будут оценивать по трем уровням – образцовое, допустимое и недопустимое. В Иванове стартовало благоустройство набережной в микрорайоне Видный. Подрядчик приведет в порядок участок между улицами 2-й Комвольной и Павла Большевикова. Там появятся пешеходные и велодорожки, места отдыха, спортплощадки и пляжная зона. В этом году выполнят первый этап работ, но уже сейчас жители могут проголосовать за дизайн-проекты для второго этапа. Онлайн-опрос проходит до 12 июня на госуслугах. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57-50-53.
2: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
0: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 73%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 13 градусов выше 0.
2: Слушайте Иваново ФМ.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Tenet T4L будет стоить от 2 259 тысяч рублей. В концерне раскрыли цены у кроссоверов, поступивших недавно в продажу. Tenet T4L просторнее обычной четверки. Он больше подходит для семейных людей, а по цене всего на 90 тысяч рублей дороже в базе, а в топовых разница еще меньше. Ума выпустит в России вторую модель. Это будет компактный электрический хэтчбэк длиной около 4 метров 30 сантиметров. В основе китайский GAC Aion UT. Напомним, проект Ума связан с Яндексом. Машины выпускают в России, в основном с прицелом на таксопарке, но со временем они появятся в открытой продаже. «Лада Искра» получит генераторы российского производства. Тольяттинский завод НПК «Автоприбор Искра» начал выпускать новую линейку комплектующих. Раньше «Искры» оснащались китайскими генераторами. Их три варианта для разных версий – от 90 до 150 ампер. Сила тока зависит от наличия кондиционера и обогрева лобового стекла. Старшее поколение часто воспринимает автомобиль не просто как средство передвижения. Это символ статуса и успеха. Но для молодых все иначе. Многие воспринимают машину как источник затрат и головной боли из-за вещи, которая большую часть времени просто стоит без дела. Почему зумеры не стремятся приобрести автомобиль, и он постепенно превращается из массового в нишевый продукт, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
3: Реклама на Иваново FM.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая.
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Окей, каждый день с выгодой. Нектарины 199,99 за килограмм. Скидка 33% с 28 мая по 3 июня.
6: Окей.
10: Подробности на Окмаркет.ру.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: вами Иваново ФМ, первое областное радио.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал.

И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: ни шагу назад. И от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: С вами Иваново FM.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Посадку пассажиров по биометрии на международные рейсы запустят не с 1 июня, как планировалось ранее, а позже. Об этом сообщили в дирекции аэропорта Шереметьево. Речь идет о проходе в чистую зону, регистрации и выходе на посадку. При этом аэропорт договорился с Центром биометрических технологий проработать возможность использования биометрии и при пограничном контроле. Тестирование пройдет в 26 и 27 годах в Пулково и Шереметьево. В эксперименте задействуют рейсы между Москвой и Петербургом. Позже к проекту смогут подключиться и другие аэропорты и авиакомпании при условии технической готовности инфраструктуры, пишет «Парламентская газета». Сервис остается добровольным и не отменяет предъявление паспорта при досмотре. Над Москвой полностью запретят полеты гражданских самолетов на высоте до 5100 метров. Об этом сообщили в Межрегиональной общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов. Уточняется, что под запретом будут полеты до границы с Белоруссией, Ярославской, Нижегородской и Тамбовской областей. Исключения из запрета будут действовать для регулярных и чартерных самолетов, которые совершают рейсы между аэропортами, полетов для оказания медпомощи, авиационно-химических работ и работ по госконтрактам. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Нужны окна на века? Беги на «Строителей 76» в компанию ТМК.
3: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
5: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
6: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
7: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
8: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
9: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка». Это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига» квас «Берендеевка» 1,5 литра 99,90.
10: Цены в рублях с 19 по 31 мая в «Высшей лиге».
0: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново-ФМ.

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «АвтоСагал», ООО «АвтоСагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте.

0: По ее словам, педагоги стали реже фиксировать опоздания, использование телефонов на уроках и нарушение дисциплины. Кроме того, школьники чаще реагируют на замечания, соблюдают требования к внешнему виду и спокойнее ведут себя на переменах. Напомним, эксперимент запустили в ряде регионов. Если апробация пройдет успешно, такую оценку могут внедрить во всех российских школах с 1 сентября следующего года. Поведение будут оценивать по трем уровням – образцовое, допустимое и недопустимое. В Иванове стартовало благоустройство набережной в микрорайоне Видный. Подрядчик приведет в порядок участок между улицами 2-й Комвольной и Павла Большевикова. Там появятся пешеходные и велодорожки, места отдыха, спортплощадки и пляжная зона. В этом году выполнят первый этап работ, но уже сейчас жители могут проголосовать за дизайн-проекты для второго этапа. Онлайн-опрос проходит до 12 июня на госуслугах. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57-50-53.
2: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
0: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 73%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 13 градусов выше 0.
2: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
8: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова, 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 92 07 92. 92 07 92.
9: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
10: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: вами Иваново FM.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Нужны крутые окна? Решение есть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5. А подробности и запись по телефону 590-550. Kids, дети.
5: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит Союз 37, Дрингем, Мистер Лис, Инферно. 6 июня клуб Веселый Джокер. Площадь Пушкина 7/2. 18+.
6: Выгодно?
7: Да.
6: Где?
7: В высшей лиге.
8: Томат тепличный 149,90. Грудка цыпленка 279,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 21 по 27 мая. В высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Иваново FM.
1: Он ушел на восток, он пройти хотел целый мир, совершив много славных дел.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: В Бигам для вас. Бензиновый триммер «Чемпион» с рукояткой велосипедного типа, с диском и леской в комплекте. 8990 рублей. Бигам. Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
4: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года с 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
5: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. Бигам. Уверенность в каждом выборе.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему.

0: Реклама на Иваново FM. Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
1: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
2: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
3: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
4: А что еще?
3: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
4: Выгодно.
3: Да, но предложение ограничено.
4: Бегу звонить.
3: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
5: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
4: Окей.
5: Подробности на OkMarket.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
4: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
5: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Прости меня.
1: Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами Иваново ФМ, первое областное радио.

после случившимся долго будут врать? Расскажет ли комиссия, как трудно умирать? Кто из нас ровесники? Кто герой, кто чмо?

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. В пути с вами «Иваново ФМ».

А что это было за кольцо, и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем. Да не бог весь каким, а я хочу с юбилейным. Вот вам 200 рублей, хозяюшка, невзначай. За все про все полтораста, остальное на чай. Вы не будете чуть

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Иваново FM.
2: Проложите, проложите вы

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами Иваново ФМ, первое областное радио.